0: Gas'ın bende.
1: Что ж, любви Бензима, рулем Бензабра, целым Бензаба, он до тысячка. Бетти станцем фуря камера, капитала с Украины, ты с Джейка с Канада. Ха-ха, грей, мах тем битан, бра.